освободительно, справедливо. Пусть Вековой войны вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьминина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость.

0: Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры бойдработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской революции. Вероятные нападения немецких разбойников, навязанная нам война, создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда. Враг рассчитывал на то, что после первого удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг весь подход просчитался. Несмотря на временный неуспех, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, наносили бы огромный урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Вот бы тогда наша страна находилась еще более тяжелым положением. Кроме 1918 года, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции, 3/4 нашей страны находились под палом в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. И 15 государств наседают от нас. Но мы не унывали. Не падали тут. В одной войне организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас потом на войну против интервентов. И что же, мы разбили интервентов, вернули все потери в территории. Добились победы. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 20 предыдущих лет. Наша страна по много раз богаче и промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союзы, прежде всего, вместе с нами единый фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, отпавших под его гитлеровское деяние. Мы имеем теперь замечательную армию, замечательный флот, вроде отстаивающий свободу и независимость нашей жизни. У нас нет серьезных недостатков, ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отбирают нашу армию, наш флот, помогают им разбить охватывающие орды немецких фашистов. Наши людские резервы не исчерпают. Великого Ленина и его командировочные знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну, так же, как 23 года назад.
1: Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как и изображают некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его больной. Может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала панические бегства в военные немецкие войска, если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительным доложениям Германии, не трудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царит голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, и ее людские резервы иссякают. Дух возмущения овладевает не только народами Европы, подставшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев.

Мы идем на войну освободительную, справедливую. Пусть ветой войны обновляет вас, вывести его в разнащий великих ветров. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Шуворова, Михаила Бутыка. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого лета. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость, под знаменем Ленина, вперед, победа! Совершенно не думая о вас, о шанс, о шанс, о шанс,